Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Rise up, be free. Infinity. It's that time. All.

0: Включайся. Zephyr FM.
1: Слышу голос из прекрасного.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. 39 представителей разных сфер и 2 предприятия награждены государственными наградами и благодарностью президента. Медали и почетных званий номинанты удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие показатели и значительные результаты в служебной деятельности. Минздрав Беларуси расширил перечень медицинских показаний, при которых водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности в авто. Документ вступает в силу после его официального опубликования. В Бобруйске с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты Беларуси. Глава ведомства детально ознакомился с работой и выпускаемой продукцией бобруйского филиала УП «Светоприбор». Связь поколений. Бобруйск принял республиканский конкурс «Трудовая династия 2026». На сцену Дворца искусств вышли уникальные семьи со всей страны. Перед началом торжественного мероприятия в фойе развернулась уникальная интерактивная выставка-презентация. Накануне по всей стране прошел единый день информирования. Главная тема – День народного единства как фактор национальной гордости. 17 сентября, напомню, Беларусь будет отмечать молодой праздник, который символизирует сплоченность, связь времен и поколений. Бобруйск-Агромаш в 2027 году планирует запустить в серийное производство первый белорусский комбайнированный пресс-подборщик. В июле с его работой ознакомился Александр Лукашенко. Специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит» проходит на территории Бобруйского района до 13 сентября. Акция направлена на предупреждение возникновения загораний в природных экосистемах, профилактику гибели и травмирования людей.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802 25 43 68 06 43 67 08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: бодрейшего утречка, наш прекрасный, наш самый любимый, самый замечательный солнечный город Бобруйск. Итак, сегодня пятница, 11 сентября. С вами в студии я сегодня в гордом одиночестве Ромова Акс. И в ближайшие три часа я буду рассказывать вам всячески интересные штуки. Ну, от того, что я один, не значит, что будет сегодня менее интересно. Итак, пятница, сегодня пришел к такому выводу, что на самом-то деле мы все думаем, пятница, завтра выходные. Но выходные это не завтра, выходные начинаются сегодня, в конце рабочего дня. Поэтому, ребята, держимся и ждем каких-то там оставшихся 8 часов, кому-то 12. Но все же выходные. Итак, подобрал для вас сегодня интереснейшую тему. И я вам сегодня расскажу про места, где люди живут, ну, прям наперекор природе. Сама природа говорит, не живи здесь, человек, здесь тяжело. А мы нет, а мы все идем и идем подальше, собственно, друг от друга, наверное. Итак, Лариконда, город в Перу, который находится на высоте примерно 5100 метров. Это один из самых высокогорных постоянно населенных пунктов на планете. Люди живут здесь из-за золотодобычи, а сама высота создает огромную проблему кислорода. Значительно меньше, чем на уровне моря. Но золото же. Ладно с ним, кислородом. Нам золото, да, и с кислородом разберемся, привыкнем. Итак, что? Еще один интересный город. Оймякон в России. Место, где зимой температура опускается ниже, чем минус 50 градусов. И Оймякон считается одним из самых холодных, постоянно населенных пунктов Земли. При этом люди не просто переезжают туда на экспедицию. Там действительно существует постоянная жизнь. Зачем? Мне не понять. Я такой, что очень люблю тепло, а прям холод, это прям не мое. Ну что ж, сегодня в этом часу у нас все как обычно, собственно. Гороскопчик. Немножечко интересных фактов расскажу вам. Ну и, конечно же, расскажу, почему мы так делаем. И будет много хорошей музыки на 95.4 на Zephyr FM. Поехали!
1: Включайся!

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, не знаю, нам очень интересно судьбы, повороты. И интересно, кого мы встретим. Может быть, и кого-то. И сейчас звезды нам об этом расскажут. Итак, овны, вы почувствуете, что пора закрыть дело, которое давно висит в списке. Не спешите хвататься за все сразу. Один четкий результат сегодня принесет больше пользы, чем 5 начатых дел. Итак, телец. Хороший день для практичных решений, покупок для работы или дома и наведения порядка в планах. Ну а близнецы, не соглашайтесь автоматически на все, что вам предложат. Сначала решите, действительно ли это вам нужно. Раки, хорошо пойдут дела, связанные с домом, документами и планами, которые вы давно собирались привести в порядок. Львы, если в последнее время между вами и кем-то оставалось напряжение, у вас появится шанс спокойно поставить в этой истории точку. Девы, сегодня ваш день. Новолуние проходит именно в вашем знаке. Хороший момент, чтобы определить одну конкретную цель на ближайшее время и, наконец, начать делать то, что вы долго только планировали. Весы. Сегодня полезнее честно обозначить собственные условия, так договориться окажется проще. Скорпион. Вам пригодится наблюдательность. В финансовых и рабочих вопросах лучше перепроверить цифры и условия, прежде чем отдавать окончательный ответ. Стрельцы, в голове может появиться идея, которую захочется сразу воплотить. Запишите ее и начните с небольшого конкретного шага. Так гораздо легче понять, действительно ли задумка стоит больших усилий. Козероги, не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Выберите главное и спокойно доведите это дело до результата. Водолеи, сегодня может измениться ваш взгляд на вопрос, который еще недавно казался решенным. Не бойтесь пересмотреть старый план. Новая схема может оказаться намного удобнее. Ну а рыбы день лучше привести практично, разобраться с накопившимися делами, а вечером оставить время для отдыха и восстановления. Ну вот такой вот на сегодня гороскопчик, и я надеюсь, что вы что-то для себя подчерпнули. Ну а я включу вам хорошую музыку, чтобы все это переработать.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что, а мы продолжаем рассказывать вам, а точнее я, про интереснейшие места, в которых жить очень сложно, но можно. Районы у вулкана Тааль на Филиппинах. Здесь особенно интересен парадокс. Вулкан представляет серьезную угрозу, но вулканические почвы могут быть очень плодородными. То есть сама причина опасности одновременно может создать условия, ради которых люди там остаются. Ну, опять же, про вулкан. Вулканы Гавайев. Люди живут буквально на склонах действующих вулканов. USGS предупреждает о целой комбинации рисков. Лавовые потоки, извержения, вулканический смог, землетрясения и даже локальные цунами. Но вулканические земли одновременно привлекают людей плодородными почвами и природными ресурсами. Ну и знаменитая Венеция в Италии, город, который приходится защищать от воды. Город построен на 118 островах. Лагуны и постоянно сталкиваются с угрозой высокого уровня воды. Для защиты используется система МУС, огромный инженерный проект, который должен закрывать вход в лагуну во время опасных подъемов воды. Но красиво. Красиво все же. Кстати, существует мнение, что Венеция так или иначе рано или поздно все-таки высохнет. Поэтому, друзья, если кто-то не бывал в Венеции, нам стоит все-таки туда съездить, посмотреть. Как же это так? На 118 островах построили город земли, им что ли мало там в этой Италии, интересно. Итак, Вилас Лас Экстрельяс, Антарктида. Населенный пункт там, где сама природа будто говорит «не надо». Прям «не надо» там прямо вьюгами навевать. Снег словами «не надо». Причем по-русски почему-то. Это чилийская база в Антарктиде, где люди работают в условиях экстремальнейшего холода, сильных ветров и огромной удаленности от обычной цивилизации. Здесь особенно хорошо видно, что человек иногда селится не потому, что место комфортное, а потому что ему зачем-то очень нужно там находиться, что-то там исследовать, что-то там смотреть, что-то там... Зачем, люди? Ну, есть же нормальные места в конце концов. Где можно тихо, спокойно жить, как у нас в Беларуси, например. Маленький рай посреди Европы. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем замечательнейшую музыку на Дефир ФМ на 95.4. Поехали.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Дефир ФМ.

Ну что, для Лены Толстик остается все что-то необъяснимым, непонятным. Ну, а я вам сейчас объясню, почему мы иногда делаем что-то, непонятно почему. Ну, так вот, почему после дождя мы начинаем замечать запахи, которые до этого будто отсутствовали. Влажность меняет то, как летучие вещества распространяются в воздухе, а мокрая земля выделяет больше характерных ароматических соединений, поэтому после дождя город, асфальт и растения буквально начинают пахнуть иначе. Все элементарнейше. Почему на незнакомой улице мы неожиданно начинаем читать вывески, даже если никуда не собираемся, собственно, заходить? В новом пространстве взгляд активно собирает ориентиры. Названия улиц, магазинов, номера домов, указатели. Это помогает мозгу постепенно построить внутреннюю карту места. Вот так. Почему мы иногда начинаем идти в ритм с человеком, который идет рядом? Люди способны непроизвольно синхронизировать движения, например, такие как шаги, жесты и даже темп речи. Особенно часто это происходит между людьми, которые идут рядом какое-то время. Почему же в самолете или поезде вдруг хочется смотреть в окно, даже если за окном уже час ничего интересного не происходит? Движущийся пейзаж дает мозгу постоянный поток меняющейся информации, но не требует от нас активного решения задач. Поэтому наблюдение за дорогой может становиться своеобразным режимом отдыха внимания. Так вот. Почему новая одежда или обувь первое время ощущается сильнее, чем через неделю? Вначале мозг активно замечает непривычные ощущения от ткани, давления и движения. Когда они становятся знакомыми, внимание перестает постоянно выделять их из общего потока ощущений. А мне кажется, что просто нужно разносить. Обувочку новенькую разносил, все, она как вылетая под ножку, оп, и, значит, пристроилась, что называется. Почему, увидев человека с необычным предметом в руках, мы еще несколько секунд продолжаем думать именно об этом предмете? Необычный объект сильнее выделяется среди привычной обстановки и получает больше внимания. Поэтому даже после того, как человек уже прошел мимо, мозг может некоторое время продолжать обрабатывать эту деталь, как в том смешном видео. Это что у тебя? Камера? Я думала, сова. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости. Ну и я снова вернусь к вам в следующем часу. Ну и, конечно, много-много-много хорошей, прекрасной музыки на Zephyr FM на 95.4. Где?

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,48, за 100 российских дают 3,43 белорусских. Белорусские ученые вывели сорт яровой мягкой пшеницы «Карта». Урожайность достигает 86 центнеров с гектара. Кроме того, зерно обладает высокой стекловидностью – 88%. Она твердая, плотная и полупрозрачная. Также в крупицах зафиксировано высокое содержание белка – более 14,5%. И клейковины – 31%, которая стала своеобразным каркасом теста. Чем ее больше, тем эластичнее тесто и пышнее получится сдоба адама. Домашняя лапша или макароны не разварятся в кашу. С 30 сентября по 2 октября в Минском международном выставочном центре пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие посетят ряд зарубежных делегаций. Планируются визиты руководителей регионов России, представителей бизнес-сообщества и иностранных партнеров. Покупатели на севере Испании столкнулись с заметным ростом цен на продукты. Особенно заметно подорожали яйца, говядина и рыба. Специалисты этот факт списывают не только на жаркую погоду и засуху, но также на дорогую энергию, топливо и отсутствие баланса спроса и предложения. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,48, за 100 российских дают 3,43 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 57 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $100.66 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Среди Сахары. Летом средние температуры здесь могут достигать примерно 46 градусов и, между прочим, плюса. Дождей почти нет, а вокруг огромная пустыня. При этом поселение существует благодаря торговле и добыче соли. Интересно, где это в Сахаре? В пустыне и соль? Ну, не исключаем. Раз интернет говорит, значит, такое есть. Итак, Ла-Орья в Перу. Город рядом с металлургическим производством. Город долгие годы сталкивался с серьезными промышленными загрязнениями, включая свинец, мышьяк и диоксид серы. Люди при этом продолжали жить там, потому что промышленность была главным источником работы. Нам свежего воздуха не надо, хлеба и зрелищ нам надо. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди, конечно же, расскажу вам немножко новостей из нашей прекрасной родины. Обязательно на пятиминуточку этикета куда-нибудь заглянем. Ну и приметы, конечно же, до вас доведу. Поехали!
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: что ж, народные приметки, до них мы наконец-то добрались. Итак, сегодня, 11 сентября, Иван Постный, или Иван Предтеча. Православный день памяти усеконовения главы Иоанна Крестителя. В народном календаре говорили: Иван пришел, лето красное увел. Считалось, что с этой даты лето окончательно уступает место осени. Не хочу я в это верить. Тепленько, хорошо, солнышко, лето еще у нас, бабье лето, там, деда лето еще придумаем, лишь бы было тепло. Итак, приметы на сегодняшний день. Если журавли уже улетели, осень будет короткой, а зима наступит рано. Если скворцы долго не улетают, осень ожидается теплой. Ну, много грачей в стаях к скорому похолоданию. Ну, а если на Ивана Постного дождь, осень может быть дождливой. Слава Богу, дождя сегодня нету. Благодарим, наверное, Ивана Постного за это. Вот когда стихами заговорил. Ну, не может не радовать, что осень у нас будет все-таки тепленькой. Что все-таки можно сегодня было делать? Провести день спокойно. Заниматься домашними делами, помогать близким. Делать запасы на зиму. По народной традиции, этот день считался временем подготовки к осени. Ну, а нельзя было в народной традиции не устраивали шумных праздников, не пели и не танцевали. Старались избегать ссор и излишеств. Также день считался постным. Отсюда и название, собственно, Иван Постный. Вот такие вот приметки сегодня. Очередной спокойный день по народному календарю. Ну а мы что? Ну а мы, конечно же, двигаемся дальше. Танцевать не будем, плясать и подпевать тоже, но послушать хорошую музыку мы просто обязаны. Тем более, что на Зефир-то FM.
1: Z Зефир.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, а у нас немножечко хороших новостей из Беларуси. И прям вот сразу вам немного нанотехнологий и новых исследований. Белорусские грибники придумали необычную защиту от клещей. Итак, показали, значит, они же, белорусские грибники, необычный способ дополнительной, внимание, дополнительной защиты от клещей. Полоски двухстороннего скотча поверх одежды. Их наклеивают на брюки в районе голени и на манжеты рукавов. Во время прогулки с липкой поверхности действительно могут, к липкой поверхности действительно могут цепляться клещи и мелкие насекомые. Вот оделись, хорошо, одежду хорошую одели, значит, которая покрывает все тело, а ручки обмотали. Мотали скотчем там, где потенциально могут залезть, собственно, клещи. Вот, но авторы способа подчеркивают в очередной раз. Скотч – это лишь дополнительная мера, а не замена закрытой одежды и репеллентом. То есть лесной лайфхак интересный, но полностью полагаться на него точно не стоит. Это еще одно дополнительное средство, что называется. Итак, замок 16-17 века оказался реальным. Археологи нашли его фундамент. В Наравлянском районе археологи обнаружили остатки фундамента фортификационного сооружения. В 15-16-17 веков Антоновского замка возле деревни Антонов. До сих пор его существование подтверждали в основном Радивиловская карта 1613 года, где поселение обозначено как укрепленное дворянское поместье с оборонительной башней. Во время раскопок нашли фрагменты каменной кладки, кирпичную крошку и кирпич-пальчатку. По архивной описи 1628 года и древним данным замок имел защитные валы и рвы, 4 кирпичные башни, перекидной мост, а на территории работали пивоварня и мельница. Были также хозяйственный двор, небольшая церковь и жилые помещения, украшенные кафельной плиткой и стеклянными окнами. Замок связывают с аршанским старостой Филоном, кметой Чернобыльским, а позднее с его зятем Лукашем Сапегой. Значит, сейчас исследования продолжают специалисты Института истории НАН в Беларуси, и найденные материалы планируют передать в Министерство культуры для распространения вопроса о статусе историческо-культурной ценности. Очень бы мне хотелось надеяться на то, что этот замок будет восстановлен. Обожаю ездить, путешествовать по нашим белорусским замкам. И этот кусочек истории тоже будет восстановлен, и мы увидим вот, значит, замок в таком виде, в котором он был много-много лет назад. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, прямиком к 5-минуточке этикета. Я к вам вернусь совсем скоро, ну а пока, конечно же, хорошая музыка.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

0: сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что ж, вот такая вот интересная, значит, мотивирующая песенка от Маргмо «Зингман». «Все найду, все пройду, все смогу». Ну а вы, если соберетесь в Норвегию, сейчас вам расскажу 6 правил, какие, ну, как минимум, стоит соблюдать. Итак, в Норвегии нельзя лезть вперед очереди, не советуется, я бы так сказал. В Норвегии спокойно относятся к очередям и ожидают, что каждый дождется своей очереди. Попытка пройти без очереди воспринимается как невежливость. Не разговаривайте слишком громко в общественных местах. Особенно это касается транспорта, магазинов и других спокойных общественных пространств. Сдержанный тон считается проявлением уважения к окружающим. Не удивляйтесь, если норвежец не будет поддерживать разговор с незнакомцем. В Норвегии довольно высоко ценят личное пространство и не считают обязательным заполнять тишину разговорами. Молчание в компании само по себе не воспринимается как неловкость. Но вот в гостях не спешите заходить в дом в обуви. Во многих норвежских домах обувь снимают у входа, особенно если хозяева сами ходят по дому без нее. Лучше посмотреть, как поступают хозяева, и сделать так же. Ну да, у нас тоже так, как будто бы не очень стоит. Это американцы там в американских фильмах любят ходить по дому в обуви. В Норвегии не принято. Не хвастайтесь своим достатком. Для норвежской культуры характерна сдержанность в демонстрации собственного успеха и материального положения. Даже если у человека дорогая машина или большой дом, подчеркивать это специально считается не лучшим тоном. На природе ведите себя так, будто она общая. Норвежцы очень серьезно относятся к природе. После отдыха не оставляют мусор, стараются не портить окружающую среду и уважают других людей, которые пришли туда за тишиной. Поэтому громкая музыка и беспорядок в красивом месте могут вызвать гораздо больше раздражения, чем кажется туристу. Ну, вот так вот, очень такая норвежская нация сдержанная, поэтому будьте внимательны. Ну, и теперь вы знаете, и можете спокойно направляться отдыхать в Норвегию. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут, конечно же, новости. Ну, а я вернусь к вам уже в следующем часу с еще более интересными местами, где же люди все-таки живут, хотя сама природа им говорит, не стоит. Поехали.
1: Радио без тормозов.

0: «Царское золото» отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царское бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке растет популярность электромобилей. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 20 тысяч чистых электрокаров. Их доля на рынке достигла 14,2% от общего объема продаж. В топ-5 лидеров вошли Geely, Dongfeng, BYD, Daypal и Tesla. Больше всего продано модели марки Geely – более 7 тысяч единиц. Активно развивается и зарядная инфраструктура. В стране уже свыше 2400 станций. По прогнозам экспертов, рынок продолжает уверенно расти.
1: Про машины для людей.
2: В России могут начать собирать рамный внедорожник G-Tour G700. Производство планируют наладить на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. В документах модель фигурирует также под названием Vitour R700. Это крупный гибрид длиной более 5 метров и колесной базой 2870 мм. Силовая установка сочетает 2-литровый двигатель и 2 электромотора. Суммарная мощность достигает 904 лошадиных сил. Крутящий момент 1135 ньютон-метра. Разгон до 100 км занимает всего 4,6 секунды.
1: Дай газу!
2: Way готовит кроссовер Way Lanchan на базе Havell H10. Модель получит брутальный дизайн с решеткой в стиле танк 800 и 21-дюймовые колеса. Доступны 5- и 6-местные версии, колесная база 3010 мм. Силовая установка, 2-литровый турбомотор и 2 электромотора, суммарно 697 лошадиных сил. Батареи 54 и 65 кВт-часа, дают запас хода до 270 км. В оснащение войдет лидар и система автономного вождения. Максимальная скорость 210 км, буксировка до 2 тонн. Премьера в Китае, 4-й квартал 2026 года. Цена стартует от 52 тысяч долларов. В Россию модель может попасть не раньше 2027 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ, который одобряет проект межправительственного соглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Согласно документу, жители обеих стран получат возможность въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории другого государства без оформления дозвола. Срок пребывания не должен быть более 30 дней с даты приезда.
0: Город.
1: В Бобруйске с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты Беларуси. Глава ведомства детально ознакомился с работой и выпускаемой продукцией бобруйского филиала «Светоприбор». В производственных цехах он пообщался с сотрудниками. К слову, на предприятии создают востребованные изделия, которые используются для освещения в домах, офисах, на улице.
0: В мире.
1: Лето 2026-го оказалось самым жарким на территории Западной Европы за всю историю метеонаблюдений. Не менее тревожной выглядит ситуация в океане. Показатели температуры его поверхности приблизились к экстремальным, а средний нагрев воды в августе повторил максимум, который был установлен в марте 2024 года.
0: Вот это да!
1: Белорусские школьники совместно с российскими отобрали несколько перспективных сортов помидор и сравнили их жизнедеятельность на Земле и орбите. Юные ученые отправили семена в космос. После возвращения на планету ребята должны были прорастить космические семена параллельно с контрольной группой земных аналогов. Итог, они одинаково выросли. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: последний раз.
1: Ну что же, я продолжаю не в последний раз, но все же рассказываю вам сегодня про города, в которых очень нам, людям, жить тяжело, но мы все равно продолжаем в них жить. Итак, с вами Ром Вакс и самое утреннейшее шоу «Два в одном». Итак, Тристан де Кунья, населенный остров посреди Атлантики. До ближайшего крупного населенного пункта около 2400 километров. Самолетом туда не добраться. На острове нет полноценной взлетно-посадочной полосы, поэтому сообщение осуществляется морем. Ну, в конце концов, вертолетом, может, можно добраться, ну что же. Что же вы это сам все кораблями-то, кораблями? Ну да ладно, им виднее. Вануату. Вануату или Вануату. Жизнь рядом с вулканами, землетрясениями и цунами. Островное государство регулярно сталкивается с природными угрозами. И все же люди продолжают жить. Жить потому, что...

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, для тех, кто сегодня утречком пропустил гороскопчик, сейчас я обязательно вам его повторю. Итак, овны, почувствуйте, что пора закрыть дело, которое давно висит в списке. Не спешите хвататься за все сразу. Один четкий результат сегодня принесет больше пользы, чем 5 начатых дел. Итак, телец. Хороший день для практичных решений, покупок для работы или дома и наведения порядка в планах. Близнецы, не соглашайтесь автоматически на все, что вам предложат. Сначала решите, действительно ли это вам нужно. Рак. Хорошо подойдут дела, связанные с домом, документами и планами, которые вы давно собирались привести в порядок. Львы. Если в последнее время между вами и кем-то осталось напряжение, у вас появится шанс спокойно поставить в этой истории точку. Девы. Ваш день новолуния происходит именно в вашем знаке. Хороший момент, чтобы определить одну конкретную цель на ближайшее время и, наконец, начать делать то, что вы долго только планировали. Весы. Сегодня полезнее честно обозначить собственные условия. Так договориться окажется гораздо проще. Скорпион. Вам пригодится наблюдательность. В финансовых и в рабочих вопросах лучше перепроверить цифры и условия, прежде чем давать окончательный ответ. Стрельцы. Но у вас в голове может появиться идея, которую захочется сразу воплотить. Запишите ее и начните с небольшого конкретного шага. Так гораздо легче понять, действительно ли задумка стоит больших усилий. Козерог. Не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Выберите главное и спокойно доведите это до результата. Ну а Водолей, сегодня может измениться у вас ваш взгляд на вопрос, который еще недавно казался решенным. Не бойтесь пересмотреть старый план, новая схема может оказаться намного удобнее. Ну а у рыб день лучше провести практично. Разобраться с накопившимися делами, а вечером оставить время для отдыха и восстановления сил. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, и впереди нас ждут интереснейшие новости, которые я для вас подобрал. Ну и, конечно, как всегда, хорошая музыка.
0: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, а мы с вами продолжаем. Мы добрались уже до новостей, которые я для вас нашел. Итак, «Молния Маквин» вышел на трассу «Формулы-1». Знаменитый красный автомобильчик с номером 95, ну, из мультиков «Тачки», если вы не помните, я вам напомню, впервые появился на настоящей трассе «Формулы-1». Полномерная версия «Молнии Маквина» совершила почетный круг на Гран-при Италии в Монце 6 сентября. Акцию посвятили 20-летию первого мультфильма «Тачки». А компанию Маквину составил болид безопасности Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus, который специально оформили в стиле популярной франшизы Pixar. Получился настоящий кроссовер мультфильма и «Формулы-1». Только без гонки на закубок поршня. Ну, прокатился, да и хорошо. Вот всем любителям тачек это будет интересно. Посмотрите, есть классные видосики в интернете. Ну, а Tesla запустила беспилотное такси «Киберкап» в Техасе. Ну, кстати, не только в Техасе. Уже распространили и на Калифорнию, и много видео и в ТикТоке, и во всех соцсетях. В нашей, естественно, тоже не забывайте подписываться на «Говорит Пока». Показывает Бобруськ, мы всегда держим вас в курсе. Интереснейшее такси без руля, без педалей, только с пассажирами. Так вот, Tesla именно запустила беспилотное такси Кибер-кап в отдельных районах Остина. Власти Техаса за неделю зарегистрировали первые аж 45 машин. На коммерческие поездки уже доступны. При этом запуск прошел необычно тихо, без большой презентации журналистов и прямой трансляции. Ну вот тут мне очень интересно, как отреагировали таксисты в Техасе и в Калифорнии, собственно, тоже, потому что знаю, когда вошел на рынок американский Uber и вот эти все другие компании такси, негодовали. Таксисты американские негодовали и ругались с водителями Uber'ов, а сейчас ругаться будет, собственно, не с кем. Ну что ж, технологии врываются в наши жизни, с каждым днем все больше и больше интересного мы слышим из мира новых технологий. Хорошо ли это или плохо, покажет время. Ну, а пока мы послушаем хорошую музыку и обдумаем под эту музыку все, что происходит с нашим миром и как он быстро и неумолимо развивается.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
4: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, дорогие мои радиослушатели, вот и подошел к концу мой сегодняшний сольный эфир, и это не может не радовать. Да все почему? Да все потому, что мои выходные уже начинаются, и вам тоже стоит порадоваться и за меня, и за вас, потому что ваши выходные начнутся тоже совсем скоро, буквально осталось несколько часиков. Ну что ж, желаю вам прекрасных выходных, хорошего окончания рабочего дня, хорошей дороги домой под музыку Zephyr FM. Ну а с вами был Рома Ваакс. Самое утреннее, самое бодрое шоу 2 в одном, и мы услышимся с вами уже в понедельник. Ну а пока, пока-пока.
1: Сделано в Беларуси.
2: Когда наступит осень, ты до меня дотронься, земля

ты до меня дотронься. Земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся. Когда наступит осень, ты до меня дотронься. Земля всех нас уносит, не бойся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко посещает общевойсковой полигон в Барановичском районе, чтобы оценить развитие и применение систем связи в войсках. Главе государства представят доклад о назначении, составе, боевых возможностях, потенциале и направлениях развития ВС, связи Белоруссии, учитывая опыт современных конфликтов. Президент ознакомится с различными средствами и комплексами, а также с перспективными разработками.
0: Город.
1: Накануне «Динамо-Шинник» одержал третью победу в сезоне МХЛ со счетом 5-3. После первого периода команды ушли на перерыв без голов. Во втором дебютную шайбу забил Максим Стась. Ранее дружина Евгения Летова нанесла два поражения «Тайфуну» из Владивостока. С 6 очками наши парни возглавляют таблицу золотого дивизиона Западной конференции. 14 сентября бобруйчане примут сахалинских «Акул».
0: В мире.
1: Пропавшими без вести после пожара на пассажирском пароме возле берегов Филиппин считаются 84 человека. Погибли 5 человек, 43 выжили. Спасатели пока не могут попасть внутрь лайнера из-за сильного затопления. Причины катастрофы пока неизвестны.
0: Вот это да!
1: Аукционный дом объявил о продаже культового черного шелкового наряда принцессы Дианы, известного как «Платье мести». Торги пройдут 9 декабря в Нью-Йорке, а стоимость лота оценивается в диапазоне от 150 до 300 тысяч долларов. Историческую значимость элементу одежды придает не только дизайн греческого модельера, но и обстоятельства его появления на публике.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! С вами я, Анна Ремята, на самой сладкой радиоволне Алина Каретина, где пятница, 11 сентября. Знаете чем? Она отличается от всех остальных дней недели. В понедельник мы мечтаем о кофе, во вторник об обеде, в среду просто ждем пятницу. Ну а сегодня можно наконец-то выдохнуть, рабочая неделя официально сдается. И впереди 2 дня выходных, ничего не делания. Например, встреч с друзьями и ленивых завтрак до обеда. Так что оставим все будильники на беззвучный режим, делаем звук погромче на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Zephyr FM, и с вами по-прежнему Нулимята. Ну что ж, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день? Пятница, 11 сентября, а в Беларуси станет прохладнее. Ну что ж, в Могилевской области действительно будет немного прохладнее. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, переменная облачность, но он, возможно, даже без осадков, чему я очень рада. Но, правда, порывы ветра до 12 метров в секунду. После почти 30-градусного тепла температура выровняется практически по всей стране. Дождь ожидается только сегодня в Витебской области. Ну что ж, посмотрим. Ну, будем готовиться к прохладной погоде, а согреваться, конечно же, будем на самой сладкой радиоволне.
1: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

0: Напомню, что вы на волне 95.4, и с вами Налимята. Ну что ж, наконец-то пятница, еще пару дней и выходные. Ну и соцсети уже забиты философскими постами о том, как быстро пролетела неделя. Спойлер, ровно так же, как и предыдущие. Ну, давайте честно. Главная задача на сегодня – дожить до вечера и закрыть ноутбук, без чувства вины. Все серьезные дела по закону жанра переносятся на следующую неделю, которая как будто никогда не наступает. А пока заваривайте свой ядреный кофе. Ну что ж, давайте просыпаться и бодриться под классные хиты на Zephyr FM. Попрошу тебя, далее трек на кавер от Моны. Один за всех от Бирфуль. Ну что ж, услышимся в следующем часу. Не переключайтесь, ведь в ближайшее время услышите актуальные новости города и страны.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область посетил общевойсковой полигон. В центре внимания главы государства – развитие и практическое применение систем связи в ВС. Президент ознакомится с комплексами, стоящими на вооружении, а также с перспективными разработками предприятий Госкомвоенпрома. Сразу по прилете главнокомандующий подчеркнул важность бесперебойной работы отечественных систем связи.
0: Детали.
1: Стартовал 16-й сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Для одних это возможность проверить свою инициативу на прочность, для других – первый шаг к ее реализации. Некоторые приходят не в первый раз. За каждым проектом общая цель – сделать жизнь беларусов в разных сферах удобнее, развивать экономику. Номинаций 10.
0: Соседи.
1: В Москве прошла торжественная презентация уникального издания, которое посвящено важным датам и событиям Синюокой. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках в 2026 году. Первая книга рассказывает о государственности от древних времен до наших дней. Вторая посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны.
0: Вот это да!
1: Минчанка родила трех девочек-близняшек. Подобное происходит крайне редко. Всего один шанс на 200 миллионов. Родители уже придумали для малышек имена Стефания, Есения и Ева. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, напомню, что сегодня пятница, 11 сентября, и если вам кажется, что стрелки часов сегодня приклеились к циферблату и время тянется, то вам не кажется. Интегративная галлюцинация, говорят ученые. Главное правило этого дня. Улыбаемся и машем, и медленно идем к финалу смены. Ну а чтобы вечером со спокойной совестью нажать кнопку «Выключить рабочий день» и переключиться на замечательные, классные выходные с друзьями.
1: Радио «Зефир». Включайся.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: номерах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, пришло время гороскопа. Напомню, что сегодня 11 сентября, и гороскоп на сегодня советует нам шевелить мозгами, познавать что-то новое, больше читать, смотреть умные передачи и общаться с интересными людьми. Все это будет крутым опытом, который не раз пригодится в будущем. Можно мечтать по-крупному и даже строить планы, даже если они будут, ну, очень нереалистичными. Что-то может даже сбыться в этом. Поможет сама Вселенная, на минуточку. А вот все деловые переговоры лучше перенести на другой день, когда красноречие и обаяние проснутся. Сейчас стоит общаться исключительно на светские и бытовые темы. Ну а верить гороскопу или нет, я, Налимята, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться на волне Zephyr FM и слушать трек «Экспонат» от Мия Бьёки обязательно.

0: длиной более 5 метров и колесной базой 2870 мм. Силовая установка сочетает 2-литровый двигатель и 2 электромотора. Суммарная мощность достигает 904 лошадиных сил. Крутящий момент 1135 ньютон-метра. Разгон до 100 км занимает всего 4,6 секунды.
1: Дай газу!
0: Вэй готовит кроссовер Вэй Ланчан на базе Хейвел H10. Модель получит брутальный дизайн с решеткой в стиле танк 800 и 21-дюймовые колеса. Доступны 5- и 6-местные версии, колесная база 3010 мм. Силовая установка, 2-литровый турбомотор и 2 электромотора, суммарно 697 лошадиных сил. Батареи 54 и 65 кВт-часа, дают запас хода до 270 км. В оснащение войдет лидар и система автономного вождения. Максимальная скорость 210 км, буксировка до 2 тонн. Премьера в Китае, 4-й квартал 2026 года. Цена стартует от 52 тысяч долларов. В Россию модель может попасть не раньше 2027 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке растет популярность электромобилей. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 20 тысяч чистых электрокаров. Их доля на рынке достигла 14,2% от общего объема продаж. В топ-5 лидеров вошли Geely, Dongfeng, BYD, Daypal и Tesla. Больше всего продано модели марки Geely – более 7 тысяч единиц. Активно развивается и зарядная инфраструктура. В стране уже свыше 2400 станций. По прогнозам экспертов, рынок продолжает уверенно расти.
1: Про машины для людей.
2: В России могут начать собирать рамный внедорожник G-Tour G700. Производство планируют наладить на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. В документах модель фигурирует также под названием Vytour R700. Это крупный гибрид

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней.

0: официально сдают смену, а до выходных остался всего один рывок. Если к концу дня батарейка уже на нуле и кофе больше не берет, есть способ взбодриться гораздо изящнее. Чаем, конечно же. На сегодня в эфире чайный эксклюзив, и мы привыкли спасаться от дедлайнов крепким черным или зеленым. Но жители Западного Китая решают вопрос усталости радикально иначе. У них есть сорт чая, который перед употреблением нужно солить, друзья. Да, вы не ослышались. Называется этот напиток от кончая, его придумали кочевники еще во времена Великого там пути. Вот крепко заваренный чай. Они добавляли молоко и соль, чтобы получить мощный натуральный энергетик, утоляющий одновременно и жажду, и голод. Ведь соль помогает задерживать воду в организме при обезвоживании, поэтому такой суп-чай отлично поддерживает баланс сил при сильных умственных нагрузках. Так что, если ваша пятничная концентрация падает прямо сейчас, возможно, вам просто не хватает щепотки соли в кружке. Держитесь, друзья, вечер близко.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Зима.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область посетил общевойсковой полигон. В центре внимания главы государства – развитие и практическое применение систем связи ВВС. Президент ознакомится с комплексами, стоящими на вооружении, а также с перспективными разработками предприятий Госкомвоенпрома. Сразу по прилете главнокомандующий подчеркнул важность бесперебойной работы отечественных систем связи.
0: Детали.
1: Стартовал 16-й сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Для одних это возможность проверить свою инициативу на прочность, для других – первый шаг к ее реализации. Некоторые приходят не в первый раз. За каждым проектом общая цель – сделать жизнь беларусов в разных сферах удобнее, развивать экономику. Номинаций 10.
0: Соседи.
1: В Москве прошла торжественная презентация уникального издания, которое посвящено важным датам и событиям синеокой. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках в 2026 году. Первая книга рассказывает о государственности от древних времен до наших дней. Вторая посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны.
0: Вот это да!
1: Минчанка родила трех девочек-близняшек. Подобное происходит крайне редко. Всего один шанс на 200 миллионов. Родители уже придумали для малышек имена Стефания, Есения и Ева.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйства и организации яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802 25 43 68 06 43 67 08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены благодарометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, пришло то самое время нашей традиционной игры на Зефир FM. А разыгрываем аппетитный приз, и это на сегодня пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, которая находится в центре нашего города Бобруйска, напомню, по улице Социалистическая, 125, где большой выбор итальянской и азиатской кухни, друзья, не проходите мимо. А если нет возможности, то можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас стать победителем и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, внимательно слушайте вопрос, друзья, и желательно правильно и быстрее всех отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544. Итак, внимание, вопрос. Вы когда-либо задумывались, почему пицца круглая? Отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544, и в конце этого часа уже определится победитель.
1: Включайся.
2: С

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

Середина часа на Zephyr FM, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, мы продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM, а разыгрываем аппетитный приз в виде пиццы Маргариты от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а чтобы прямо сейчас испытать удачу и попытаться выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответьте на очень интересный, необычный вопрос. Почему пицца имеет круглую форму? Да? Не квадратную, не треугольную первоначально, а именно круглую. Отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544, и совсем скоро мы узнаем, тоже наш сегодняшний победитель.

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-7778.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А чтобы ее выиграть, нужно было, как всегда, внимательно слушать вопрос и ответить на него не только правильно, желательно быстрее всех, отправив свой ответ на короткий номер радио. Сегодня звучал вопрос по теме пиццы. Вот вы когда-либо задумывались, почему пицца круглая? Ну, к сожалению, нет правильных вариантов ответа на сегодня, но это ничего страшного. С понедельника начнется новая игра. Главное ее не упустить, а включать вовремя наш эфир. Волну 95.4 с 13 до 14 часов наша традиционная игра. Пицца круглая. Почему? Да, потому что она равномерно так пропекается. И тесто крутит на руках и подбрасывает, а под действием центробежной силы она сама принимает форму круга. Это даже удобнее. Вот так. Ну что ж, не теряемся, остаемся на самой сладкой радиоволне. Не переключаемся.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь обязана обеспечить свою безопасность. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания с военными в Барановичах. С 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Цель учения – отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых способов связи.
0: Город.
1: В Бобруйске прошел 6-й отраслевой конкурс «Трудовая династия 2026». 10 команд поддерживали председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин, почетные гости, руководители предприятий, зрители. Со сцены звучали трогательные личные истории, песни о синеокой и белорусских женщинах. Третье место заняла династия Белорусского металлургического завода. Второе – ОАО «Бобруйск Агромаш». Первое – Минского тракторного завода. Гран-при удостоена ОАО «Интеграл».
0: В мире.
1: Компании в Германии бьют тревогу из-за нехватки газа в преддверии зимы. При дефиците в первую очередь будут снабжать частные домохозяйства и социальные учреждения, больницы, дома престарелых. Ассоциация операторов подземных газохранилищ предупреждает, в случае холодной зимы запасы горючего в Германии могут полностью опустить к началу февраля 2027-го.
0: Детали.
1: На большей части территории Беларуси ограничено посещение лесов. Свободны для посещения только 13 районов. В Витебской области – Брасловский, Верхнедвинский, Лепельский, Миорский, Поставский, Чашникский, Шарковщинский, в Гродненской – Гродненский, Островецкий, Ашмянский, Сморгонский районы. Открыты леса Молодечнинского и Мядельского районов Минщины. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Ну что ж, друзья, пятница, кажется, финишная прямая рабочей недели уже подходит к своему завершению, но именно этот день может стать главной ловушкой для нашей нервной системы. Психологи бьют тревогу, привычка работать в пятницу на износ приводит так быстрому выгоранию. Даже дело не только в усталости, мозг уже мысленно переключился на выходные и отказывается выдавать продуктивность. И в итоге мы сидим перед монитором до вечера, пытаясь закрыть хвосты, злимся на себя за медлительность и тратим последние ресурсы организма. Специалисты советуют сегодня сбавить обороты, перенести несрочные задачи на понедельник, а вот вечер посвятить полному цифровому детоксу.

0: I'm over, over, cause it's not over.
1: Реклама.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

делай сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, до конца рабочего дня осталось совсем немного времени, друзья. И это лучший повод встать из-за стола. Вот кардиологи напоминают простую истину. Подвижные люди гораздо меньше подвержены инфарктам. Все дело в том, что любая активность, будь то прогулка быстрым шагом до кофейни, лестница вместо лифта или просто разминка. Ну, прямо даже можно сделать на рабочем месте, размять, к примеру, шею. Разгоняем кровь и тренируем сосуды. Сердце привыкает работать без перезагрузок, а так что не ждите понедельника и абонемента в спортзал. Начните спасать свое сердце прямо сейчас. Сделайте пару кругов по офису или просто хорошенько потянитесь. Ваше здоровье скажет вам спасибо. И особенно это классно делать под зажигательные хиты на Зефир FM. Ну что ж, с вами Налимята, и остаемся на самой сладкой радиоволне.
1: Дневной Зефир.

Ну что ж, на часах 14.53 вы слушаете Зефир FM, а это значит, что рабочая неделя официально упакована в чемоданы и машет нам ручкой. Ведь сегодня пятница, друзья, 11 сентября. День, когда даже самые сложные задачи кажутся немного проще, просто потому что за ними маячат выходные. А впереди нас целых два дня свободы будильников, рабочих чатов и утренних моментов и дел. Время для дачи, встреч с друзьями, долгих прогулок по осеннему парку или вообще лениво ничего не делания под пледом. Главное правило на сегодня – не пытайтесь работать за всю субботу. Закрывайте ноутбуки, настраивайтесь на отдых, ведь вы это уже заслужили. А с вами была Налимята, желает прекрасных вам выходных и услышимся уже в следующий понедельник с 11 утра на волне 95.4.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили 9,2 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 415 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 844, Брестская – 1 миллион 676 тысяч тонн. Запахано под сев озимых зерновых 778 тысяч гектар, а это 52% от плана. Картофель убран с 15% площадей, сахарная свекла с 19%.
0: Криминал.
1: Минчанин поверил аферистам и потерял 10 тысяч рублей. Мошенник представился сотрудником Белпочты и заставил мужчину назвать код из СМС-сообщения. Чтобы аннулировать незаконную операцию, жертву убедили перевести все накопления на безопасный счет. По данному факту проводится проверка.
0: В мире.
1: Движение поездов в Польше осложнено из-за забастовки машинистов. Рекордсмены отстают от графика более чем на 3 часа, около дюжины на час, а несколько десятков на полчаса. Дональд Туск заявил о необходимости ужесточить правила пользования железнодорожными переездами.
0: Культура.
1: В Москве презентовали уникальное издание о Беларуси. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках. Первая книга рассказывает об истории белорусской государственности. Вторая – о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Третья – о культурном наследии нашей страны. Завершает цикл «История независимой синеокой». В Бобруйске сейчас малооблачно. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

Включайся. Включайся. Волна.

0: эфире «Зефир». Новости «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Глава государства во время рабочей поездки ознакомился с современными средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск. Это станции спутниковой, тропосферной связи, мобильные телекоммуникационные комплексы, командно-штабные машины. Речь шла о дальнейших планах поставки новых образцов и модернизации уже имеющихся.
0: Культура.
1: Фонд музея Марка Шагала в Витебске впервые поступили работы Осипа Цаткина. Сейчас они проходят документальное оформление в музейный фонд, а затем будут выставляться на сменных выставках в арт-центре Марка Шагала. Литографии и линогравюру Цаткина подарил друг музея и меценат.
0: В мире.
1: В США средняя стоимость дизельного топлива впервые превысила отметку в $6 за галлон. Рекорд зафиксирован всего через неделю после предыдущего пика. Всего за год дизель подорожал более чем на $2.
0: Детали.
1: Белавия возобновит полеты в московский аэропорт Жуковский с 30 октября. Расчетное время полета 1 час 30 минут. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах. Стоимость билетов стартует от 177 рублей в одну сторону и от 329 туда-обратно. Жуковский станет 12-м аэропортом России, куда белорусский перевозчик выполняет полеты на регулярной основе.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля. Евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских. Белстат разработал систему показателей для оценки развития креативной экономики. Система содержит индикаторы макроэкономического и внешнеэкономического вклада, инвестиционной активности, финансовые результаты. Можно увидеть показатели развития архитектуры, рекламы, издательского дела, художественного и литературного творчества. Вклад креативной экономики в ВВП за прошлый год 4,3%. Окупаемость госинвестиций в белорусских технопарках выросла более чем в 2 раза. За январь-июнь на обновление и оборудование инновационных центров из бюджета выделили 39,6 миллионов рублей. Компании-резиденты увеличили выпуск продукции на 8% по сравнению с первой половиной прошлого года. На 1 июля в Беларуси работало 266 резидентов. Porsche продала доли в Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро. За счет привлеченных средств компания повысила прогноз рентабельности по чистому денежному потоку на 2026 год до 7,5%. Для группы Volkswagen эта сделка означает полный выход из капитала Bugatti. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,51, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 57 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Дома.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
4: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
5: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
7: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Скидки до предела.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон в Барановичском районе, чтобы оценить развитие и применение систем связи в войсках. Главе государства представили доклад о назначении, составе, боевых возможностях, потенциале и направлениях развития ВС связи Беларуси, учитывая опыт современных конфликтов. Беларусь обязана обеспечить свою безопасность. Об этом заявил Александр Лукашенко. С 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Цель учения – отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых способов связи. Белорусские аграрии намолотили 9,2 миллионов тонн зерна. В разрезе области лидирует Минская – 2 миллиона 415 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 844, Брестская – 1 миллион 676 тысяч тонн. С 30 сентября по 2 октября в Минском международном выставочном центре пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие посетят зарубежные делегации. Планируются визиты руководителей регионов России, представителей бизнес-сообщества и иностранных партнеров. Белорусские ученые вывели сорт яровой мягкой пшеницы «Карта». Урожайность достигает 86 центнеров на гектар. Кроме того, зерно обладает высокой стекловидностью. Оно твердое, плотное и полупрозрачное. В Бобруйске с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты Беларуси. Глава ведомства детально ознакомился с работой и выпускаемой продукцией бобруйского филиала УПС «Светоприбор». В производственных цехах он пообщался с сотрудниками. В Бобруйске прошел 6-й отраслевой конкурс «Трудовая династия-2026». 10 команд поддерживали председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин. Почетные гости – руководители предприятий, зрители. Третье место заняла династия Белорусского металлургического завода. Второе – УАО «Бобруйско-Громаш». Первое – Минского тракторного завода. Гран-при удостоена УАО «Интеграл». «Динамо-Шинник» одержал третью победу в сезоне МХЛ со счетом 5-3. 14 сентября бобруйчане примут сахалинских «Акул». В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 68%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке растет популярность электромобилей. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 20 тысяч чистых электрокаров. Их доля на рынке достигла 14,2% от общего объема продаж. В топ-5 лидеров вошли Geely, Dongfeng, BYD, Daypal и Tesla. Больше всего продано моделей марки Geely – более 7 тысяч единиц. Активно развивается и зарядная инфраструктура. В стране уже свыше 2400 станций. По прогнозам экспертов, рынок продолжает уверенно расти.
1: Про машины для людей.
2: В России могут начать собирать рамный внедорожник G-Tour G700. Производство планируют наладить на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. В документах модель фигурирует также под названием Vitour R700. Это крупный гибрид длиной более 5 метров и колесной базой 2870 мм. Силовая установка сочетает 2-литровый двигатель и 2 электромотора. Суммарная мощность достигает 904 лошадиных сил. Крутящий момент 1135 ньютон-метра. Разгон до 100 км занимает всего 4,6 секунды.
1: Дай газу!
2: Way готовит кроссовер Way Lanchan на базе Havell H10. Модель получит брутальный дизайн с решеткой в стиле танк 800 и 21-дюймовые колеса. Доступны 5- и 6-местные версии, колесная база 3010 мм. Силовая установка, 2-литровый турбомотор и 2 электромотора, суммарно 697 лошадиных сил. Батареи 54 и 65 кВт-часа, дают запас хода до 270 км. В оснащение войдет лидар и система автономного вождения. Максимальная скорость 210 км. Буксировка до 2 тонн. Премьера в Китае, 4-й квартал 2026 года. Цена стартует от 52 тысяч долларов. В Россию модель может попасть не раньше 2027 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Пятницы, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Зиферафан 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем солнечных выходных желает Светлана Дегтярева. Привет, братулик мой родной, шмаджинка. Приветик улетел на рассвете. Я лечу уже с работы готовиться к завтрашним гостям. Крестники соскучились. Желаю тебе чудесных выходных, а я жду понедельник и тебя в прямом эфире. Легкого вечера и спокойной ночи. Береги себя, а я тебя всегда жду, люблю и скучаю. Самый солнечный привет этим сентябрьским вечером летит моему сыну Сереже Блицкову, пишет Лариса. Дорогой, улыбнись, когда улыбаешься, а то мир кажется в 100 раз прекрасней. Теплых и уютных тебе выходных, а у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Лови ты еще внимашка от всех наших, а отдельно от Олюшки и всей ее семьи. Передайте привет самому дорогому любимому мужу на свете, Дубовцу Дмитрию. Любимка, у нас все хорошо, завтра поедем в Слободу. Очень скучаем и ждем. Твоя жена и дети. Передайте, пожалуйста, привет моему Михасю Панфиленко. Вчера говорили и поговорили, я поймала грустинку. Ну, все хорошо. Я тебя очень люблю. Родительское собрание у детей прошло неплохо. Родители занимаются домом, огородом и ждут твоего звоночка в понедельник. Твоя сестер Евка Плевка и Арсюха. Любящие, скучающие обнимашки и целомашки летят милому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Родной, была в гостях у Милки с Ваней. Привет тебе от их семьи. У нас все хорошо, только скучаю без тебя. В понедельник жду приветик, иначе буду приходить к тебе во снах. Любим до мурашек по коже, обнимаем и целуем скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Большущий привет передаем нашему родному человеку Людвикевичу Александру. А у нас все отлично, мы надеемся, у тебя тоже. Папа с Сашей завтра едут на рыбалку. Мы желаем тебе хороших выходных и суперского настроения. Ждем, любим и через сотни километров посылаем свои поцелуи и обнимашки. Мы тебе все выслали, не переживай. С любовью, твои родные. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик получила, спасибо, радость моя. Очень скучаю, неважно, какая погода за окном и сколько между нами километров. Просто помни, ты мне очень дорог, и я люблю тебя сильнее, чем могу сказать. Хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду завтра. Привет пятнице летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Желаем теплых солнечных выходных, позитивного настроения. У нас все нормально, не хватает только тебя. Серафим погрузился в учебу. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием очередной осенней рабочей недели. Ну а мы возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Демиченко Вячеславу. Сынок, у всех есть страхи, а у тех, кто смотрит им в лицо, есть еще и мужество. Держись. Всем доброго сентябрьского вечера желает Тина Ковзель. Любимому Гордею Димке самые нежные слова и наилучшие пожелания, а также мои горячие поцелуи. В нашей жизни особых изменений нет, наслаждаемся теплыми денечками. Сынуля радует хорошими оценками. 9 по математике, это вообще роскошь. Тьфу-тьфу-тьфу, боюсь сглазить. Отца сегодня выписали, вроде все в порядке. Мама, конечно же, в Минске, уже в среду укатила. Тебе и семейные приветы, хороших выходных, твоя. Максимус, прием, лови сладкий привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо. Любим, скучаем, завтра ждем, целуем и еще раз целуем за то, что ты у нас есть. Твои девочки. Привет, дорогой мой братик Александр, пишет Катерина Дриневская. Желаю тебе легких выходных, отличного настроения и светлых мыслей. Сегодня мои детки ездили на экскурсию в лицей МЧС, им очень понравилось. Артема не видели, но впечатлений много. Сегодня вечером еду к родителям. Одевайся теплее, передают похолодание и дожди. Очень люблю тебя и скучаю. Вместе мы сила, прорвемся, главное береги себя. Обнимаю и лови миллион поцелуйчиков. Летит любящий привет самому родному любименькому мужу папочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, мне мало времени было, я уже успела соскучиться. Люблю, мой милый, самый близкий и родной. Я готова на край света следовать лишь за тобой. Мне с тобой так спокойно, не мужчина ты. Мечта, я твоя любовь и нежность. Мой прекрасный навсегда. Отличных выходных, доброй ночи, твоя любимая семья. Теплый привет дай мне к Алексею, пишет Мария Карпова. У меня все хорошо, курсирую из деревни в Минск. На огороде еще много работы, грибов в лесу много. Серега в отпуске, ну все, он пропал в лесу. Лешка, мы очень любим тебя и ждем. Береги себя и выздоравливай. Храни тебя Господь, ангела-хранителя. Обнимаю! Самый нежный приветик Щемареву Диме. Люблю тебя больше, чем бесконечно. В сердце нет свободного места. Оно занято тобой. Очень люблю и скучаю. Два приветика сегодня получила. Удачных выходных, хорошего настроения. Не скучай, мы очень любим тебя и ждем. Бесконечно целую, с любовью, жена. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке Анука Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, завтра все по плану. Крепко обнимаем, любим и ждем. Твоя семья. Большой привет из Ковалей любимому сыночку Иневич Роману, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, отдыхаем. Сегодня звонила Саша, у них все нормально, еще тепло. Передавала большой привет и массу поцелуев. Очень ждут тебя в Якутии и очень любят. Сынок, береги себя, ты для всех самый дорогой человек. Люблю тебя, мама. Передаю привет своему любимому мужу Егору Кулешову, пишет Анастасия. Буду ждать тебя в понедельник с 10 утра до 13. Целую. Передаю привет любимому Хайдару, моему королю от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно. Очень переживаю, что не звонишь. Очень увидеть тебя хочу. Любимый и дорогой, ты у меня самый лучший, умный, самый сильный. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Включайся. Включайся. Вечерний зефир.

позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, скучающий домашний приветик летит самому лучшему сыну Александру. У нас все хорошо, завтра копаем бульбу комбайном. Удачных и светлых выходных, сыночек, и крепкого здоровья. Безмерно любим и ждем с нетерпением. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Просим передать привет Киловчук Евгению от Ильи и Александра Сергея от всей нашей семьи. Поздравляем с наступающим днем рождения. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, живой веры. Не унывать, всегда побеждать трудности. Посылаем тебе сладкий привет. Всегда твои Орловские. Передаю целительный привет к Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Лёгкости в делах, сил для любых свершений, гармонии в мыслях и сердце. Обнимаю теплом и посылаю миллионы любящих бусик. Очень скучаю, выздоравливай. Передайте, пожалуйста, пламенный привет любимому мужу Игорю Алешину, написала Ольга. Вот и заканчивается рабочая неделя. Пусть выходные будут позитивными и теплыми. У нас все по-прежнему, скучаем и любим. Если будет грустно, помни, что всегда с тобой вместе мы со всем справимся. Дорогой наш человек, желаем хорошего вечера, прекрасного настроения. Крепко-крепко обнимаем. Твоя любящая семья. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Радовай, все у нас хорошо, деревня отменяется, я чуть переболела, за выходные, думаю, станет лучше. Жду в понедельник с утра, безумно скучаем и очень сильно любим тебя. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Береги себя, пожалуйста, ты нам очень нужен. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Любящий и безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Вчера получила приветик, рада, что лучше тебе. Мы с тобой одновременно болеем, даже на расстоянии. Все отправлю завтра, сегодня на работе. Люблю, выздоравливай, мой хороший, береги себя. Обнимаю до хрустяшек, целую горячо, твоя любимая жена. Привет, Бобруйск, пишет Влад Карпов. Передаю привет моему мировому братику Лёшке Дайнека. Сил, мотивации и топлива в каждом тебе дне. Давай, выздоравливай и крепчай. Пути назад нет, только вперед. Ждем. Огромный привет 23-й бригаде на дальнем объекте. Ребята, терпения вам, только хороших новостей в эфире и тепла. Помните, дома вас помнят и очень ждут. От меня крепкое рукопожатие. Артем Стракович. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Александру, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, долгожданные выходные. Мы тебя очень сильно любим, крепко обнимаем. Хороших выходных и отличного настроения. Береги себя, целую, твоя жена. Передаю привет любимому мужу Нуфренко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо. Амелия на тренировке, я на работе. Пусть твои выходные пройдут в спокойствии. И не грусти, помни, у тебя есть мы, и мы все вместе справимся. Мы очень сильно тебя любим, целуем, обнимаем. Твои любимые девочки. Передаю привет дорогому сэру Радченко. Я очень скучаю по тебе, душа моя. Целую, обнимаю, твоя судорога в ногах. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит пламенный приветик из Гомеля для Ромашки от Любашки. Родной, пусть этот радиопривет принесет тебе частичку моего тепла, домашнего уюта и согреет твое сердце. Все обязательно будет хорошо. Ромка, знай, я помню о тебе каждую минуту, очень скучаю, жду встречи. Дай Бог пройти все трудности, моя любовь, поддержка. Пусть оберегают тебя каждый день. Ты у меня самый лучший братик. Береги себя крепко-крепко, обнимаю. Твоя младшая кареглазая сестричка. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинка. Муж любимый, я уже у бабули забрала от нее приветик, завтра отправлю. Любим очень-очень сильно, крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я люблю тебя так, что охотно ныряю в твой бездонный такой восхитительный взгляд, как мгновение в прыжке отрываюсь от края, без сомнений, без слов, без оглядок назад. Я люблю тебя так, что ты стал целым миром, каждый прожитый день проживаю любя. Страсть и нежность рисуют по сердцу пунктиром. Я люблю тебя, мой единственный, только тебя. Звони до обеда, легких и скорых выходных, родной. Твое солнышко. Передайте, пожалуйста, горячий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Сынок, очень скучаем, любим, обнимаем, с нетерпением ждем встречи. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка, Юрик и тетушка. Передайте привет моему бро Никите Кириленко. Поздравляю с твоим прошедшим днем рождения. Пусть в этот день сбудутся все твои добрые желания. Пусть этот день наполнит тебя мотивацией никогда не сдаваться. А главное, будь здоров, расти большой. Крепко обнял до хруста, приподнял до неба. Всего самого наилучшего тебе. Мы любим тебя от Юрика и всех-всех-всех. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису. У нас сегодня тепло, черепах привезла домой. Дядя Дима живет и работает в Солигорске у Алены с Ренатом. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Огромный привет передайте, пожалуйста, Барматову Алексею от сестрички. Возвращаюсь из Гродно, была на собрании по работе. Обнимаем тебя, твои роднули из Слонима. Приветик от всей семьи, от тетушки отдельно для Кириленко Никите. Сейчас мы приехали к ней на выходные, еще раз с прошедшим днем рождения. Пусть все твои желания исполнятся, задуманное осуществляется. И помни, мы всегда рядом. Если не физически, то морально, мы всегда с тобой. Твоя любящая семья. Привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо. Сегодня к Диме гоняла машину показать, на покраску оставлю. В среду заберу, в пятницу. Все сделала, что просил. Обнимаем крепко, Маша и Санечка. Передайте, пожалуйста, привет моему самому любимому мужу Сергею Карпович. У нас все хорошо, нового ничего. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Береги себя, родной. Я очень сильно тебя люблю, несмотря ни на что. Ты мой самый родной человек. Мне без тебя тоскливо, скучаю безумно. Целую и очень крепко обнимаю. Твоя Карповичиха. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.

0: 19.45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Еще один привет безумно любимому мужу Сережке, родной. Душевного тепла тебе, хороших и скорых выходных. Жду твоего звоночка, именно я, твое солнышко. Передаю огромный приветик родному сыночку Нуфренко Сергею. Сыночек, безумно скучаю, по-прежнему очень жду. Каждую секундочку ты всегда в моем сердце. Надеюсь, все у тебя хорошо. Позитивного вечера всем радиослушателям желает Татьяна. Приветик передаю моему родному любимому Бармантову Алексею. Я в Гродно с Танюсиком. Теперь я знаю, где буду тебя выгуливать. Жду и очень скучаю. Твоя Якутяночка. Большой приветик Пашке Ярошевичу от семьи Владыковских. Сегодня ездили в Литовку развеяться. Все остальные дома. Ждем тебя, очень скучаем. Береги себя. Самое вкусное радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Мой любимый, родной, пишу тебе каждый день, скучаю и думаю, верю в твоего ангела-хранителя. Я всегда рядом. Я люблю тебя. Любящий привет летит мужу Митьку Евгению. Я всегда думаю о тебе с нежностью. Рисую мысли на каждую твою линию, каждую черточку и с трепетом прикасаюсь к ним. Так происходит потому, что я люблю тебя. Люблю не только глазами, но и всем своим женским чутким сердцем. Хороших выходных. Береги себя. Твоя Анастасия Васильевна. Привет моему племяннику Мирославу Бондаренко. Дорогой Мирославчик, люблю тебя. Горжусь твоим мужеством. Дядя тебя любит. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, уютным сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Катю Лель с треком «Утону в твоих глазах». Далее Ольга Бузова и ее раненые раны. И затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио «Зефир».

0: Да, друзья, это программа «Шалом». И вот еще один приветик прилетел Мирославу Ромащенко. Мирославу Бондаренко, простите. Передаю привет. Сестра тебя любит и ждет твоего приезда. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных осенних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

Ты один, сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды так же горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

и по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.